Спасителю души истины, жизни сы, вся исполняя сокровища благих жизнеподателю, прииди и вселися в ныне очистенные от всякие скверны, спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепость, ты бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепость, ты бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепость, ты бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жеси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш

Отче, благоволи моя, ходи в милости Твоя, спасай, повечь найти от противящейся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, казенец ока, кровью крыла Твоей покрывши меня, от лица нечестивых оставь.

поклоните на землю, объявшими хлеб готов на лох, и окаским обитай в тайны. Воскресни, Господи, притвори я и запни им, избави душу от нечестивого, оружие Твое, враг руки Твоя я, Господи, от молока земли раздели в животе их. И сокровенных так исполнится чрево их, насытишься сынов и оставишь останки младенцам своим, а же правдой в лице лица Ты унасыщуйся в них, дай ветимися славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигом душу мою, Боже, во на Тебя повах, да не постыжуся вовек, ниже да посмет вместе в рази мои, ибо все терпящие не постыдятся, да постыдятся беззаконущие вообще. Пути Твои, Господи, скажи вместе всем Ты, научи меня, наставь меня на истину Твою ночью, как Ты, если Бог спас Твой, Тебе терпев весь день, помяни щедроты Твои, Господи, милость Твоя, как века суть, грех юности моей неведимого не помяни, помилости помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь, все город и законоположить закрешающим на пути. Наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим. Все пути Господи, милости истинно взыскающим завет Его и сведение Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много есть. Кто я, человек Твоя, се Господа, законоположит ему на пути Его жизнь воли. Душа Его, благих во дворице семего наследит землю. Держава Господь, боящийся Его, завет Его и вид им. Очи мои, вынука Господа, который столкнет все темноти мои, произви на меня, помилуй меня, ходи народ и нищий из масс, скорби сердце много, множься от нужных, изведи имя, вещь смирение мое, труд мой, оставься грехи моя, вещь враги мои, яко множься ненавидением, неправедливо ненавидишь имя, сохрани душа мою, избави меня, да не постыжуся, яко повах на тебя, не слаги кровь, прилепляхуйся мне, яко потерпев тебя, Господи, избави, Боже, Израиль, всех скорбей Его. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, помножьте щедроты, очисти беззаконие мое, наипачем имя беззаконие моего, греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое, знаю грех мой, предо мной есть войну, Тебе единому согрешив лукавый, пред Тобой сотворит. Я когда пройдешь все во славе всех, Ты победишь, чтобы никогда судить детей. Все бы беззаконие изначат, если во грехе хранил мать моя, все бы истину возлюбил, и все безбесные тайны премудрости Твоей явил Мессии, окропивши меня сопом, я очищуся, омышь меня, паче снегу убелюся, слуху моему дайся радости, веселье возрадуется, кусти смиренные, отврати лица от твоих грех мой, и все беззаконие мои очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий Дух, прав обливу, утробе моей, не утвержь меня от лица Твоего, Духа Твоего святого, не отыми от меня, воздашь мне радость, спасение Твоего и Духа Владычного, тверди имя, научи беззаконные, пойдем к нечестивее, к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся, язык мой правде Твоей, Господи, снимай теперь за уста мои, возвестят полу Твою, я кащу вас хотелось, и жертвы долгих лбов, всесожжение благоволишие, жертва Бога, Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит, облажи, Господи, благоволень Ты Сиона, и да созижутся стены Иерусалимские, тогда благоволь жертву правды возношение, сожигаемой, тогда возложат на алтарь Твои тельцы.

Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! От юности воспрелась и Христа в душе Твоей преподобнее, и паче всегда вожделилась и мирского мятежа, уклонитесь, мужески в пустыню вселился и си, и чада послушания в неплоды смирения возрастил и си, тем бы Троице вселение, чудесы Твоим всех просветил и си, приходящих к Тебе верою, и исцелению всем подая обильно. Отче наш Сергий, моли Христа.

наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, ты есть лоза истинная, возвратившая нам плод живота. Тебе молимся, молись, владычица, со святыми апостолами, помилуйте души наша. Господь Бог, благословен, благословен Господь день дни, поспешит на Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, ты бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, ты бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, ты бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як и на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение,

Бога мудрее. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долго терпелив, много милости, много благоутробнее, и же праведно любя грешным милуяй, и же все звык, спаси мне обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими нашу часть сей молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, а души наши освятители соочисти, помышления справи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорды, злых болезней, огради нас святыми Твоим ангел, да получаем, соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум не приступу Твоей славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим, славнейшую, без сравнения, Серафим.

Владыка Божий, Отчести, Держителю, Господи, Сыне, Единородный, Иисусе Христе, Святый Душе, Едино Божество, Едино Сила, помилуй мя грешного, и мя живей судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословенности во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, припадим Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, припадим самому Христу.

Боже, молитву мою, не презри моления моего, во мне не услыши мя, во скорбях печали моей, смятых сед глаза враже, служение грешнича, як уклонишь на мя, беззаконие во гнев враждовах уми. Сердце мое смятесь во мне, моя смерть напади на мя, страх и трепет приди на мя, покрыми тьма, и ректу даст мне крик, как голубе, не полище почею, все удалихся бегая, водворихся в пустыне, чаях Бога спасающими от малодушия, от бури, потопи, Господи, раздели языки их и веди, яко вели беззаконие пререканием в граде, не минущая будет я по стенам его, беззаконие труд посреди его, неправда, и не Господи, спонгну лихую лесть, я ощи бы враг поносил мне, претерпел бы хубо, я ощи бы ненавидим нами велеречивал, укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался мой бравшим в дому Божий ходихом единомышлением. Да, приезжи смерть на ней, да с ней твой отживи, я к локавству жилищем посреди их, аз к Богу воззвах, и Господь услышу мя. Вечер из утра и полудни повею, возвещу и услышит глаз мой, и избавит миром душу от приближающихся мне, я к вам на зубях и со мною, услышит Бог и смирит я, сей прежде век несть, во имя изменения, яко не боишься Бога, простри руку свою на воздаяние, склонишь завет Его, разделишься от Него лица, и приближишься сердца и умякнуша словеса их почили, это сустрелы. Возверзи на Господа печаль твою, то это припитает, и не даст век мовы праведнику. Ты же, Боже, неизведешая в студенец истления, мужик крови листени приколовит дней своих, а же, Господи, уповаю на тебя. Живы в помощи выжнего крови Бога Небесного во дворица, кричит Господи, заступник Моисей, прибежище мой, Бог мой, повай на него, я готовый избавить от все тела числа вести мятежно, письма своему сините, подклейку надеющийся, оружием обойти истинные гони, больше страха ночного быстрее летящего дни, отвечающего от неприходящего, зрящего беса полуденного. По одной стороны твоя тысяча тьма, одесну тебе к тебе же не приближится. Обаче, чем это мы смотришь, воздание грешника возреши. Я, как ты, Господи, по воде моего вышника положи с прибежище твое. Не приедь тебе злой раны, не приближите лиси твой, мы к ангелам своим заповесть тебя сохранить во всех путях твоих. На руках возьму тебя, да никогда притнешь от камень ногу твою. На спида Василиска наступишь и поперешь льва и змея. Я когда мя упова избавлю и покрыю это познами мое. Возовет ко мне, слыша глаз, не мисен скорбь из моего и прославлю его. Благотворь не исполни его и время спасения мое.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От юности воспрелась и Христа в душе Твоей преподобнее, и паче всех бы вожделась, и мирская мятежа уклонитеся, в мужеских пустынь уселился иси, и чада послушания мне плоды и смирения возрастил иси, тем бы в Троице вселение, чудесы Твоим всех просветил иси, приходящих к Тебе верою, и сеем всем подая обильно, Отче наш Сергий, моли Христа Бога, да спаси души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

прежде грешных мольбы все чистая, яко милостив есть и спасти моги, еже страдать от нас изволивай. Скоро да предварят нищедро Твое, Господи, ко мне щахом зело. Помози нам, Боже, спаси нас, славы ради мне Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и устави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не вели нас в искупление.

же мудреца в рав добре постились, а ниже ныне Троице престоишь и моляся, и воинство победительное на враги даровати, да все вопиемки, радуйся, Сергия Богомудре. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпели, много милости, много благоутробнее, и же праведно любя и грешно милуя, и же все зовы ко спасению крещению ради будущих благ. Там, Господи, прими нашу часть и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освятители соочисти, помышления исправи, и мысли очисти, избавиться от всяких скорби, зол и болезней. Погради нас святыми Твоими ангелами, да получим соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, и яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувимую, славнейшую, без сравнения Серафим, без искления Бога славорошую, сущую Богородицу, Ти величаем, именем Господним святейшим.

Господи, силы все твори Содетелю, и же за милосердие беспрекладно милости Твоя, Единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, не спасло на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наш растерзавый, и победив этим начало власти тьмы, сам Владыка Человеколюбче, прими нас грешных благодарствуй сия, и молебные молитвы избавятся всякого всепобительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твою плоти нашей, не клони сердец наших словесалию, помышления лукавствия, но любовь Твою возьми души наша, да к Тебе всегда взирающие, еже Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного, пресносущного зрящий света, непрестанно Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, с Единородным Сыном и все святыми, благими же

Dog.

Создатель пречистых небесных сил бесплотных, честного, славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всепалих апостол, и же во святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и же во святых отца нашего Николая, архиепископа Мирники,

Макария, святителя Серапиона, архиепископа Новгородского, святителя Иосафа, епископа Белгородского, святых славных и добропобедных мучеников, святого апостола, первомученика архидиакона Стефана, святого великомученика Феодора Стратилата и святые славные мученицы Ирины, святых новомучеников и исповедников Церкви Русские, святых царственных страстотерпцев, преподобных и богоносных отец наших, Антония и Феодосия и прочих, и обещающих,

Я Никия, Игнатия, Епифания, Премудрого, Никиты или Нарфа.

Будучи со тщанием и страхом Божиим, руждающихся и служащих отец и братья наших, оставшихся во шествии сущих, по исцелению в небо.

ада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобные обрани, о еже милость его и благовестию быти, благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый и избавите нас от належащего и праведно своего.

Namen, den ich empfangen, so ist dies dieser Name.

0: Святе Боже, святе крепкий, святе бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Да, Твоей

Господи Иисусе Христе Боже наш, благослови 5 хлебов и 5000 насытивый, сам благослови хлебы сия, пшеницу вино едей, и умножи сия во святе обители сей, и во всем мире Твоем, и вкушающие от них бедные освети, яко Ты и благословляй, и освящай всяческое Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Отцем, и Святым и Благим, и Животворящим

Богу и на земле мир в человеце благоволение. Слава Вышней Богу и на земле мир в человеце благоволение. Слава Вышней Богу и на земле мир в человеце благоволение. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей, не спасение ему в позе его. Ты же, Господи, заступник мой, си слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим по Господу возвах, и услыши мя от горы святые своя. Аз уснух и спах востах, яко Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, окрестно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующие мирцуи. Зубы грешников сокрушилась, и Господне есть спасение на людях Твоих, благословение Твое. Аз уснух и спах востах, яко Господь заступит мя. Господи, дай яростью Твоею обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, яко стрелы Твоя узоша во мне и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей, от лица гнева Твоего несть мира в костях моих, от лица грех моих, яко беззаконие мое превзыдоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеши на мне, восмердеши и согниша раны моя, от лица безумия моего, пострадав и всякогся до конца весь день сетуя каждак, яко лятвия моя наполнившаяся поругание несть исцеление в плоти моей, озлоблен бых и смирихся до зева, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхания мои от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, оставь мне сила моя и свет очи мои, и той несть со мною. Друзи мои, искренни мои, прямо мне приближившися и сташа, и ближний мои отдалечь меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою. И ищущие злая мне глаголуху суетная, и листивным весь день поучахуся, аж же яко глух не слышах, и яко нем не отверзая уст своих, и бых яко человек не слыша, и не моего устех своих обличения, яко на тя, Господи, уповах Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рех да никогда порадует меся в рази мои, и внегда подвижайтесь ногам моим на мя вели речи ваша, яко аз на раны готови болезнь моя предо мной и спину, яко беззаконие мое аз возмещу и попекусь о гресе моем, рази же мои живут и укрепишься паче меня, и умножишься ненавидящие мя бесправды, воздающие мя злая возблагая болгах у мя, за негоня благостыню не оставь меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, подми в помощь мою, Господи, спасение моего, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю вожда Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя в землепустье непроходнее и бесплоднее. Так во святем явихся Тебе видеть и силу Твою, и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, устне мои похвалите Тя, так благословлю Тя в животе моем, во имени Твоем воздержу руцы мои, яко от дука и масти да исполнится душа моя, и усна мо радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был иси помощник мой, в крови крылу Твоей возрадуйся, прельпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, тих же скусуй и скашем, душу мою гнидут преисподние земли, предадятся в руки оружие, части лисовом будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко был иси помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуюся. Прельпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь!
Господи Боже, спасение моего, во дни возлаким нощи пред Тобою, да внидет притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя и живот мой аду приближися, применен бы с нисходящими в ров, быть яко человек без помощи, в мертвых свободь, яко язви не спящие во гробе, их же не помянуйся к тому, идти от руки Твоей от виновений пыша, положися мя в рове преисподней, в темных и сени смертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся полни Твоя навелась на мя, удалилась из наймых моих от меня, положися мя мерзость себе, предан бы их и не искаждах, очи мои из немогости от нищеты, возвал к Тебе, Господи, весь день во всех, к Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят, и исповедятся Тебе, и да повесь, кто во гробе милость Твою, истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земли за пеней, и аз к Тебе, Господи, возвал и утром молитву мою предварит Тя, скую, Господи, отреешь и душу мою отвращаешь, и церкви от меня. Нищ есть масы в труде, как юности моя, вознежися, смирився из немогов, на мне приидоша к небе Твои устрашения Твои возмутиша мя, обыдоша мя, яко вода весь день одержаша мя в сукупе, удалилась от меня друга искреннего, и знаемых моих острастей, Господи Боже, спасение моего, во дни возбахим нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душа моя, Господа, и не воззабывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желаниях Твоя обновиться, яко орля юность Твоя. Подай милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисееву и сыновом Израилевым хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил и с нам, ниже по грехам нашим вознал и с нам, яко по высоте небес нет земли утвердилась Господь, милость Свою на боящихся Его, и лико отстоят восток и от запад удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко перстись мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветет, яко дух пройдем неми не будет и не познает к тому места своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынек сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творить и я. Господь на небеси уготовил престол Свой, царство Его всеми обладает. Благословите, Господа, все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите, Господа, все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите, Господа, все дела Его на всяком месте владычества Его. Благослови, душа моя, Господа. На всяком месте владычества Его благослови, душа моя, Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил из в землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помянув не древние, поучихся во всех телях Твоих, в творениях руку Твоей поучахся, возде к Тебе руцы мои, душа моя, ко земля бесплодная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня и подоблися нисходящим ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя упова. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взяв душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и воля Твоя, ко Ты, си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь имя правдою Твоей, и сведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь, враги моя, и погубишь вся стужающей души моей, яко аз раб Твоесть. Услыши меня, Господи, правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу!
Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

вековами. На Господа уповав, како речете душе моей, привітай по горам, яко птица, яко все грешниці налегко шалу, ото уже стріли в тулі, застрілять вам раз і праве серцем, за ней же ти совершил еси, а не разрушиша, праведні же, что сотвори, Господь во храме святим своим, Господь на небесе престол Его, очи Его на нищего презираете, вежди Его испытайте, сыны человеческие, Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду ненавидит свою душу, подождет на грешники сети, огонь и жупел, и дух бурен час чаши их, яко правен Господь и правды возлюби, правоты видели лице Его, слава Отцу и Сыну и Святому.

веков. Аминь. Спаси мя, Господи, Господи преподобный, яко умолился истина сынов человеческих, сует на глаголах кежда, кое искреннему своему, пусть не льстивое сердце, и в сердце глаголша злое, потребит Господь все устны льстивые, язык велеречивый рекшие, язык наш возвеличим, устны наша приносут, кто нам Господь есть, страсти ради нищих и воздыхание убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвинюся о ним. Словеса Господня, словеса чисто, серебро разжено, искушено землей очищено седмирицею. Ты, Господи, сохранишены и соблюдешены от рода сего и вовек. Окрест нечестивые ходят, по высоте Твоей умножился сыны человеческие. Слава Отцу и Сыну и Святому.

руки вековами, доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице от меня, доколе положу советы в душе моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, презрю, слышь имя, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, стужающий мир возрадуется, аще подвижуся, аже на милость Твою уповал, возрадуется сердце мое спасение Твоим, воспою Господи, благодевшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе!

0: всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе,
2: Господи!
3: Мы одержав это и царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святаго Духа, небесные во веки веков.
1: Аминь!
4: Грубо отверсту аду плачуся, Мария вопияша ко скрывшемуся апостолом, и за дети винограда делателье, проповедите воскресение Слово, воскресе Господь, подай миру и велию милость. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до конца. Господи, предстояше гробу Твоему Мария Магдалина, и плакаше вопиёще, вертоградыря темнящий глаголаше, где сокрыл еси вечный живот, где положил еси, и же на престоле кервем с тем, стрягущее босего, по страху мертвеша, или Господу моего дадите ми, или со мною его запите, и же в мертвых был, и мертвых воскресил, слава тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны во веки веков. Аминь. Благословенную на реке Твою Матерь пришилась и на страсть вольным хотением воссиял на кресте, взыскать и хотя Адама, глагола ангелом, срадуйтесь о мне, яко обретеся погибшая драхма, вся мудрее устроивай, Боже наш, слава.

веки веков. Аминь. Небеса поведают славу Божию, варень же рукой его возвещает твердь, день не отрыгает глагол, и ночь ночью возвещает разум, не суть речи, не же словеса, и же не слышат согласия их, во всю землю за девещание их, и в конце вселенной глаголы их, солнце положи зеление свое, и то, як жених, исходя из чертога своего, возрадуется, яко исполин тещий путь. От края небесе спот его, и средине его до края небесе, и не иже укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращает души, свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господне светло, просвещающие очи, срак Господень честь, пребывай век века, судьбы Господне истины, оправданны вкупе. Вожделенный паче злата и камени честно много, и славше паче меда и сота, ибо раб твой хранит я, не да сохранить я, воздаяние много, грехопадение кто разумеет, о тайных моих очисти мя, и о чуждих пощади раба твоего, аще не обладает мною, тогда непорочен буду, и очищусь от греха велика, и будет во благоволении словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощничий мой, избавь.

веки веков. Аминь. Господь посетный, что же мне лишит? На месте злачны там оселимя, на воде покой не воспитамя. Душу мою, брати, наставь меня на стези правды, и мне ради своего. А ще бой пойду посреди сени смертная, не убоюся зла. Яка ты со мною сей, жест твой, пальца твоя, там я утешиста. Уготовилась я предо мною трапезу, сопротив стужащим мне. Умастилась елеем голову мою, и чаша твоя упоивающая меня одержавного. И милость твоя поженит меня вся дни живота моего, и жить все ретимися в дом Господень.

0: веки веков. Аминь. Господня земля, исполнена ее, вселенная все живущая на ней, кто и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть, кто зайдет на гору Господню, или кто стоит на месте святим Его, не повинен руками честь сердцем, и же не приотцуя душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей примет благословение Господа, и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечная, и в ней царь славы, кто есть сей царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен в брани, возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечная, и в ней царь славы, кто есть сей царь славы, Господь сил, кто есть царь славы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паги, паги, мир Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоих благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Тебе, Господи!
1: Что благо человека любит Бог, если Тебе слава высылает.

промедление, яко владыка, во спасение мира, Христе Боже наш, просвети высущее во тьме, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны во веки веков. Аминь. Богородица Дева, моли Сына Твоего, волею пригвожденного на кресте и воскресшего из мертвых Христа Бога нашего, спастейся душам нашим.

Ваши, и тебе слава во всем.

Твоим, и не от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго, не от имени, от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духа Владышнему тверди имя, научу беззаконие путем Твоим.

0: болезни сви, что пресвяты ты плодим и живым творящим твоим кругом, ныне и присно и на веки веков.
1: Аминь.
0: Братья и сестры, завтра в нашей святой обители будут совершены четыре божественные литургии. В половине шестого и половине десятого в Успенском соборе, в половине седьмого в Троицком соборе и в крипте Успенского собора. На предстоящей седмице в понедельник память преподобных Сергия и Никона игумена Прадови. Во вторник праздник Казанской иконы Божией Матери. В пятницу память равнопостной Ольги, княгини Российской и во святом крещении Елены. Накануне этих дней будет совершено всеночное мнение, самый день праздников, три божественные литургии. В половине шестого и половине девятого в Успенском соборе, в половине седьмого в Троицком соборе. В пятницу в 17:00 в Троицком соборе будет совершен соборный парад Пресвятой Божией Матери. Праздник!

0: распростертыми дланьми на кресте отеческого исполнил еси благоволение, благи Иисусе всяческое, тем же победную песнь тебе все поим.
1: Слава Господи святому воскресению твоему, страхом тебе я, корабыня, смерть повелена, приступи, владыце живота, Тою, подающему нам бесконечный живот и воскресение.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, причащайся Ева саду, прислушанного брашно клятву в виде, но сию разрешила и си чистое, благословение начаток Христа рожчи.
1: Пресвятая Богородица,

ли Бога о нас, светом Твоего трисолнечного божества, Содетелю мой, просвети помраченные очи души мои, омолютися, и очисти сердце мое, да возмогу петь обретение честных мощей преподобного Сергия,

0: ткни, и все чудотворцы, в обители Троицы пресвятые подвязавшиеся, и мир весь житием своим равноангельным удививший.
1: Все святые земли радонежские молитвы Бога нас, сам сы, добрая отрасль от благага корени родителей твоих, блаженны Кирилла и Мария, во святейскими скончавшихся богомудрый Сергия, восприял и Синорама, многоскорбный крест монашеского жития, не обинуйся последова Христу.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пустынное житие избрав, насадил еси духовный вертоград, богоносе отче Сергия, и воспитал еси множество иноков добронравных, ими же прославися,

0: настоящая тварь, простовавшаяся страхом, но содержительное дланью нас ради распятого крепко держим обеим.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему! Смертью смерть рассеянно лежит, окаянная без дыхания, живота, бо не терпящий божественного прирожения, умер.

0: Мати, из чрева Твоего несказанно прием благи и обестление всею вечней себе связал есть.
1: Пресвятая Богородица, и спаси нас, не может слово Тя человеческое, ниже язык Дева похвалить и достойно, из Тебе во бессемени жизнодавец Христос воплотитеся, пречистое благоволир.
0: Преподобнее Отче наш Сергия, моли Бога о нас, Креста Господне силы, укрепляяся страсти душевные и плотское мудрование, Духу покорил еси, и сего ради Духу Пресвятому прекрасная обитель

0: утвердимся, чисто той же, яко солнце просияло си, и сего ради стократное воздаяние от руку Вседержителя приял иси богомудрый Сергия, тем же те радостно ублажанием.
1: Все святи земли роднишне, молите Бога о нас, в час ночные молитвы Твои, о Богохвальне, Отче наш Сергия, бысь чудное явление с небесе, знаменующее будущее о множестве ученик Твоих.
0: Все святи земли радонежские, молите Бога о нас, дивные птицы райские, излетевшие в лучах света небесного, виделись и в той час преподобнее очи Сергия, и слышалось и глаз, свыше глаголишь Тебе грядущее о ученице Твоих.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, восприим ревность духовную, многие подвиги совершились,

0: Отец и Отечество нашего, прославим святых угодников радонежских, яко звезды, украсивших небо церковное, подвиги земного жительства, тех по предстательствам теплым ко Господу многие нам милость Его не спосылается, бедствия отгоняются и злые страсти укрощаются, их же все святое память ныне празднующий тако возопием, радуйтесь, Сергии и Никоне, и все радонежцы чудотворцы, усерднее служители живоначальные Троицы.
1: Бескую честь и славу презревшие единому Христу вожделели исте поработать, преподобные отцы наши Сергии, Никоне и все святые, земли радонежцы и окрестья просиявшие, все достойные праведно живоначальней Троицы послушили исте, тем же и вселился вас Дух Пресвятый, и умудри познанием паче естественным. Наставите оба нас истине вере и житие, да сподобимся неосужденно призывать и Троицы ненасущную и нерассеянную, тем же ублажающие ныне вашу честную память, непрестанно зовем, радуйтесь, отцы преславнее,

0: обретости бесценный бисер Христа, в пениях, бдениях и пощениях монашеского жития, стяжавши благодать Его, непрестанно молите всемилостивого Спаса о душах наших.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Тебе, Мать Божия, роди родов поют, славят и поклоняются, избави нас от всяких злых преткновений вражьих. Твои

0: боющимся, радость Преснодевы источила Иси.
1: Преподобнее Отче наш Сергий, моли Богу Он о нас. От утробы матерни Богу прилепился Иси блажение Отче Сергия, и зачало мудрости, страх Божий в сердце Твоем имел Иси, корень и основание всех благих, нищету духовное возлюбив, сего ради Владыка Христос чудесы обогатил Тя есть.
0: Преподобнее Отче наш Сергия, моли Бога о нас. Яко крин благовонный от земных недр издавшися, честные мощи Твоя при блажении Сергия, и яко сокровище чудес Царю испущают, веселяще духовное чадо Твоя.
1: Все святые земли радонежские, молите Бога о нас, оставивши суету мирскую, возлюбили есте житие монашеское, и до конца предали есте себе, яко овцы послушание и смирение, во образ сладчайшего Христа, Никони и Михея Богоносни.
0: Си сети земли радонежские, молите Бога о нас, мира красоту презрели исте, и вселися исте в обитель радонежскую, процветшую яко сад дивный, многообразными вашими добродетелями, Василия и Иакове, отцы все блаженные.
1: Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, воздержанием, коленопреклонением и слезами угасили исте душепагубные страсти в себе, отцы преславные Анисиме и Елисее, и прославили исте

0: оружие владыка плещи мне дает. Тя видевши слове Божие истинного Бога, разбойнику путь сотворшего в рай.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, не к тому боюсь, еже в землю владыка кресте возвращения. Ты бы исти от земли мя воспел Сизофена, благоутробе ради многого,

светло красуется, всенародное множество духов не радуется, зрящий тя Богомудрый Сергия, рукама архиерея Божия честно в землю, и на плечу священ.

0: многими болезнями, непрестанными молитвами и духовным трезвением тьму бесовскую отгнавши, собеседники ангелов явились истие Исаакия и Макария, отцы прихвальные.
1: Все святые землерадонежские, молите Бога о нас, воистину христоподражатели пожилисте, преподобные отцы Симони и Илье, плоть свою со страстьми и похотьми распявшие, тем же помозите нам немощным, преодолейте сопротивные силы лукавых духов.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теплое предстательство ко святей Троице и мощи, не забудите убогих рабов, с верою призывающих вас в час лютой напасти, святые Феодори и Павли Ростовские, и сродничи по плоти Сергиев, святителю

0: Господи святому воскресению Твоему распинаем, Владыка, гвоздьми оба клятву и уже на нас потребил еси, копием же прободаем в ребро Адамово рукописание растерзав, мир свободил еси.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, Адам не святей селестью запят быв, ко адове пропасти, но и...

0: от младого возраста очи Сергия Христа возлюбив, и сего живоносным стопам последуя мира всего, избегал еси, и достигал еси в незаходимый свет разума, и где же ныне дерзновенно святей Троице предстоишь, и уже о всех нас умоли.
1: Преподобный Отче Сергий, моли Бога о нас, и же любовью и чистую веру, и чтущим число и славное, обретение святых мощей Твоих, и празднующим свет на священной Пасхе.

0: чудне, Аврааме, Галицкий и Мефодие Пешнышский, пустыни непроходимые, процветшие, кокрине сильнее и источившие реки чудес.
1: Си святи земли радонежские, молите Бога нас, прослав слезами.

0: умерше от мрачных удолий, жезнодавец воскресив всех, Христос Бог, воскресение подаде человеческому роду, есть во всех Спаситель, воскресение живот и Бог всех.
1: Крест и погребение Твое жизнодавчие воспеваем верни, и поклоняемся, яко аз связал и себе

тем же земнородней славословится любовью воскресшего и изложившего вражью державу всепагубную, и всех воскресившего в тебе.

0: облечеся, и во дни по всей, Владыко, земли свет померчи, во дня благословен еси Божий Отец наших.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, облекошеся кресте с хождением Твоим во свет преисподняя. Право те же веселье исполни, явись лековствуя, взыграйся вопия, благословенный Божий Отец наш.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас. Юнош триех печне опали, Рождество прообразующих Твое, Божественный Бо огонь Тебе не опалив, вселися в Тя и вся научи вопите, благословенный си Божий Отец наш.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, очистилище естества Ты еси, единок Бога блаженная, на раму Бог Херувим, спасидящего Бога, в объятиях носящего пьеши, благословенный си Божий Отец наш.
0: Преподобни Отче наш Сергия, моли Бога о нас, Божиим хранением соблюдено бысть честное тело Твое, Богомудрый Сергия, многими леты землею покровенно, цело и ничим же вредимо изыди, мы же чадо Твоя сие зряще радостного пием, благословен Бог, а

0: Царя Христа, почесть приемле трудов Твоих, во имя Господи, ми. Благословен Бог, Отец наш.
1: Все святи земли Радонежские, молите Бога о нас, достигши горних чертогов, тамоса ангелы, славословите Господа, Вседержителя поющие, Отцев,

Господа, добрые и верные предстали исте на небесе храби Христове, яко умножили исте врученные вам таланты духовные, тем же благодарнее воспеваете, да благословит тварь вся Господа и превозносит во

0: приобщившийся страстям, но решивший от страстей человека, страстям быв страсть спаси наш, един бо и себе страстен и всесилен.
1: Слава Господу!

звезда, сияющая зарями божества от Иакова, от мрака содержимом высия, тобою всечистая, Христос, Бог, Слово воплощено, им же просвещаеми, с небесными

0: благодать воздающий Твою многосветлую от нетленных сокровищ Бога блаженная.
1: Преподобный Отче наш Сергия, моли Бога о нас, взяться к высоте небес недобродетельми Богомудрия Отче Сергия, и в веселье сердца предстоишь и престолу Святые Троицы, не забуди чад Твоих совершенно здравие и дивну победу даруй на враги воинству

ночных верно просвещает, благочестно тебя почитающая, и веру любовью поклоняющийся рации честных мощей твоих, и в песне.

0: богоносницы, скоро предварите милостью Своею всех чтущих всечестную память Вашу.
1: Все святейся мне радуйски, молите Бога о нас, услышите

0: Боже, надейся благодать врачевати болезни душевные и телесные,
1: и ныне и присно, и во веки веков, аминь, родила и себе безлетного сына.

Gott hat

0: пришедший, на гроб тичасто Симон Петр и другие таинни крестов Его же любляше, тичасто же оба и обретосто плащаницы едины внутри лежаще, и главный же весь сударь, кроме их, тем же паки умолчаста, донде же Христа видиста.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, никто же может из земнородных изречи подвигов ваших.

и подобных, и богоносных нет на всех, и Никона, и будет на святых. Рады несли чудотворцы земли, радость потерявшие, и память не совершали. Святых и праведных Бога не святых. И всех святых, помилуй, спаси от нас, яко благ и человека, и

0: поклонимся Цареве нашему Богу, придите поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу, придите поклонимся и припадем самому Христу, Цареве Богу нашему, глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глаз моления моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро пристану Ти услыши мя, яко Бог не хотя беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавную я, нехай прибудут беззаконницы пред очима Твоим, а возненавидел еси, все делающие беззаконие, погубивши все глаголующие лжу. Мужа крови льстиво внушается Господь, аж же множество милости Твоей я внеду в дом Твой. Поклонюсь ко храму святому Твоему, страсти Твоем, Господи, настави мя правдою Твоею. Враг мой, храни и справи пред Тобою путь мой, яко несть в устях их истины. Сердце их суетно, грубо отверг гортаник, языки своими льщаху, судим, Боже. Да отпадут от мыслей своих по множеству нечестих, и зрения, яко ты огорчишь тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тебя, вовек возрадуются и все лишися в них, и похвалятся у Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь у праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, прибежище был еси нам, в род и род, верьте даже гурам не быть, создать еси земли и вселения от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, реклась, и обратитесь, сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоему, Господи, яко день вчерашний, же мимо иди, стража ночная, уничижение хлета будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветит и придет, на вечер отпадет и жестеет и иснет, яко исчезохом гневом Твоим, и яростью Твоей смутихомся, положил еси беззаконие наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, как паучина паучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труды болезнь, яко приди кротость наны накажемся, кто весь державу гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так и скажи мне, кованы сердце мудрости. Обратися, Господи, доколе умолен, буди на рабы Твоей, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся. За дни княже смирил на еси, лето княже видихом злая, призы на рабы Твоей, на дела Твоя. И настави сына их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочни, когда придешь ко мне, прихождах не злоби сердце моего, посади дома моего, не предлагах пред очима моим, и вещь закону преступной, творящее преступление возненавидев. Не прильпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего тай искреннего своего сего изгоня, гордым оком мне сытым сердцем сим не едя. Отче мой, наверное, земли, посаждать я со мною, ходя по пути непорочную, семя служаше. Не живяше посади дома моего, творя гордыню, глаголи неправедной, не исправляше пред очима моима. Во утро я сбивался грешной земле же потребить от града Господне вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ангельские силы на гробе Твоем, истригущие мертвеша, и стоявшая Мария во гробе, ищущая пречистого тела Твоего, пленил еси огни, искусився от него, встретил еси деву, даруя живот, воскресы из мертвых, Господи, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От юности восприялась и Христа в души Твоей преподобней, паче всего вожделел еси, мирскаго мятеже уклонитеся, мужески в пустыню вселился еси, и чадо послушание в ней плоды смирения возрастил еси, тем бы в Троице вселение чудесы Твоими всех просветил еси, приходящих к Тебе верою и исцеление всем подая обильно. Отче наш Сергие, моли Христа Бога да спасе души наша, и ныне и присны во веки веков, аминь. Что тя наречемо благодатное небо, яко воссиялося солнце, правды рай, яко просеблайся цвет нетления, деву, яко прибылайся нетленно, чистую матерь, яко имелайся на святых твоих объятиях, сына всех Бога, того моли спастися душам нашим. Стопы моя направи по словеси Твоим, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твои, лице Твое просвети на раба Твоего. И научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи. Я когда воспою славу Твою весь день, великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости. Беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков, аминь. Отче наш, жеси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, окажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, живоначальную дланью, умерший от мрачных удолий, жизнодавец воскрес, воскресив всех, Христос Бог, воскресение подаде человеческому роду, есть бы всех Спаситель, воскресение живот и Бог всех. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемые, славим и Христе Божие, долготерпеливе, многомилостиве, многоблаготробне же, праведное, любе, грешное, милуя, и же вся завыка спасения, обещание ради будущих блага. Сам Господи, прими наше в час всей молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступное Твое я славы, яко благословенности во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без истления Бога, Слово Рожшую, Сущую Богородицу, Тя величаем, именем Господним, Святейший Владыко, благослови.
1: Боже, ущедренный, благословенный, просвети лице Твое на ней, помилуй.
0: Аминь.
1: И все святые, посвящая, освящая всякого человека, ведущий в них, да знает она святица Твоего, да в нем узрит свет неприступный, и исправит стопы наших дел заповедей Твоих, молитвы причистой Твоей Матери и всех Твоих, и

감사합니다.